0: На севере, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами осадки будут сопровождаться грозами. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Во время гроз порывистый. Температура воздуха ночью составит от 17 до 22 градусов, днем от 27 до 32. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова. В студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Срочная новость. Премьер-министр Александру Мунтяну объявил о своей отставке после серии скандалов, потрясших правительство в последнее время. В парламенте назначили нового председателя комиссии по экономике, бюджету и финансам. Сегодня в Украине траур. Число погибших от удара Российской Федерации по Киеву возросло до 30 человек. Подробности в выпуске. Срочная новость. Премьер-министр Александру Мунтяну объявил о своей отставке после серии скандалов, потрясших правительство в последнее время. Правительство Мунтяну пало, пробыв у власти менее года. С его уходом правительство во главе с Александром Мунтяну прекращает свой мандат. Александр Мунтяну сделал заявление в социальных сетях. В частности, он написал: «Я принял предложение стать премьер-министром с большой ответственностью и с твердой верой в то, что смогу внести свой вклад в изменение ситуации к лучшему. В тот момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, я решил уйти», написал Мунтяну в социальных сетях. Депутат от фракции ПАС Виктория Белоус стала новым председателем комиссии по экономике, бюджету и финансам после того, как парламент проголосовал за соответствующий проект резолюции. Должность председателя комиссии оказалась вакантной после отставки Раду Мариана, вызванной скандалом с сомнительными кадровыми решениями и баснословными зарплатами на государственном предприятии «Молдацам». Виктория Белоус также входила в состав постоянного бюро парламента. Она обладает опытом работы в сфере государственных финансов и ранее возглавляла Министерство финансов. Белоус также 17 лет проработала в государственной налоговой службе, начав с должности инспектора и закончив на посту заместителя директора этого учреждения. Граждане Молдовы, проживающие в Приднестровье, в первом полугодии получили социальные пособия на сумму более 76 миллионов леев из государственного бюджета социального страхования. Данные Бюро политики реинтеграции показывают, что в первом полугодии социальными выплатами воспользовались более 8 тысяч человек с левого берега Днестра, по сравнению с примерно 2700 за аналогичный период 2025 года, что втрое больше. Наибольший рост зафиксирован в ежемесячных пособиях на уход за детьми до 2 лет, единовременных пособиях при рождении ребенка и пенсиях по возрасту. Государственный реестр населения насчитывает почти 370 тысяч жителей, проживающих в населенных пунктах на левом берегу Днестра, из которых более 350 тысяч являются гражданами Республики Молдова. Суды смогут по собственной инициативе объявлять в розыск осужденного, отсутствующего на оглашении приговора. При этом одновременно будет приниматься запрет на выход из зала суда. Парламент в первом чтении проголосовал за поправки к закону, которые снизят риск того, что осужденный воспользуется временным промежутком для сокрытия или побега. Другое предложение предусматривает дополнение Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса путем криминализации побега из-под домашнего ареста. В настоящее время законодательство предусматривает санкции только за побег из мест содержания под стражей. Поправка предоставит правоохранительным органам правовую основу для проведения обыска лица сразу после обнаружения нарушения. Существующий нормативный вакуум препятствует применению санкций в случае нарушения условий домашнего ареста. Служба 1.1.

используется во всех государствах, членах ЕС. После активации звонок подключается к любой доступной мобильной сети, независимо от оператора, аналогично звонкам, совершаемым с карт без активной подписки. У Бессарабской митрополии новый глава Священный Синод Румынской Православной Церкви избрал епископа Антония Белцкого главой Бессарабской митрополии почти через месяц после отставки бывшего митрополита Петру на фоне сексуального скандала. Антоний набрал на 12 голосов больше, чем кандидат Вениамин Южно-Бессарабский, баллотировавшийся на тот же пост. Епископ Антоний в миру Антоний Телембич родился 29 мая 1963 года в селе Хербовец Новоаннинского района. С 2014 года он возглавляет Аргеевскую епархию, а с 2018 года по настоящее время Белцкую епархию. Он также был среди тех, кто подал жалобу в ЕСПЧ по делу о признании Бессарабской митрополии в Молдове. Бывший 79-летний митрополит Бессарабии Петру возглавлял Бессарабскую митрополию более 3 десятилетий. Он официально покинул пост по причине возраста и состояния здоровья. Однако это решение совпало с появлением в виртуальном пространстве компрометирующих видеороликов, на которых высокопоставленный прелат завпечатлен в интимных развлечениях с другим мужчиной. Сегодня в Украине траур по жертвам российских атак на столицу. Число погибших от удара Российской Федерации по Киеву возросло до 30 человек. Спасатели продолжают непрерывно работать, разбирать завалы в Киеве. В результате массированного российского удара по Киеву количество погибших увеличилось до 30. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на ГСЧС. Параллельно с увеличением числа жертв продолжает расти число пострадавших граждан, получивших ранения разной степени тяжести. ГСЧС Украины сообщила, что из-под завалов жилого дома в Деснянском районе удалось деблокировать еще 3 тела погибших. Напомним, в ночь на 2 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев, запустив большое количество ракет и ударных беспилотников, в частности, активно используя реактивные дроны. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что после столь масштабной атаки на гражданскую инфраструктуру будет справедливый ответ. Украина либерализует экспорт оружия. Оборонные компании смогут продавать военную технику 27 государствам-партнерам. Киевские власти утвердили 1 июля прозрачный механизм, который позволяет местным предприятиям оборонного сектора экспортировать свою военную продукцию за рубеж. Данное решение правительства было принято с целью финансового спасения украинских производителей, чьи текущие производственные мощности превысили покупательную способность государства после того, как в 2022 году экспорт был полностью заблокирован. Украина и Германия обсуждают механизмы возвращения мужчин призывного возраста. Украина и Германия в рамках совместной рабочей группы обсуждают механизмы возвращения украинцев призывного возраста. Об этом в интервью «Укринформу» рассказал посол Украины в Германии Алексей Макеев. Как отметил украинский дипломат, одним из ключевых инструментов взаимодействия с украинской общиной стали центры Unity Hub. Назвал абсурдной поддержку НАТО со стороны США. Президент США Дональд Трамп заявил, что для Соединенных Штатов абсурдно продолжать односторонние отношения с НАТО менее чем за неделю до саммита Альянса в Анкаре. Американский президент написал в своей платформе Truth Social: «Они не были с нами», и добавил, что отношения Вашингтона с НАТО не являются взаимными. Трамп неоднократно резко высказывался в адрес европейских союзников из-за их реакции на войну в Иране. Он также утверждает, что хочет, чтобы Европа взяла на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности, и Вашингтон уже начал сокращать свои обязательства. В Мюнхене объявили чрезвычайное положение из-за дефицита воды. В немецком городе Мюнхене объявили чрезвычайную ситуацию с водоснабжением и призвали всех экономить воду. Об этом говорится в публикации «Бильд», сообщает «Европейская правда». Рекордная жара и продолжительная засуха привели к снижению уровня грунтовых вод. Мэр Мюнхена Доминик Краузе создал оперативную группу для бережного использования последних запасов воды. Однако на данный момент снабжение питьевой водой обеспечено. Чтобы так и оставалось, городские власти объявили о радикальных сокращениях. Даже мытье окон будет приостановлено. Из-за пожара во Франции эвакуировали почти 3000 человек. На юге и юго-западе Франции одновременно бушуют несколько сильных лесных пожаров. И о погоде. Сегодня переменная облачность, местами грозовые дожди, ветер северо

0: Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на радио «Молдова» в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Президент Майя Санду объявила о начале консультаций с парламентскими фракциями по выдвижению кандидата на должность премьер-министра. Лидеры оппозиционных парламентских фракций считают, что необходимы досрочные парламентские выборы. Высокий уровень террористической опасности продлен в Приднестровье до конца лета. Каникулы на грани срыва. Хаос в аэропортах Европы. Полупустые самолеты улетают без пассажиров, которые часами стоят в очередях на биометрию. Подробности в выпуске. Сегодня Александру Мунтиану объявил о своей отставке с поста премьер-министра. В сообщении на Фейсбуке он подчеркнул, что принял предложение стать премьер-министром с большой ответственностью и твердой верой в то, что сможет внести свой вклад в изменение ситуации к лучшему. Однако, поняв, что больше не может исполнять свои обязанности в соответствии со своими принципами и убеждениями, решил уйти. Консультации с политическими партиями по выдвижению кандидата на пост премьер-министра начнутся на следующей неделе. Временно исполняющим обязанности премьер-министра пока останется Александру Мунтиану. Сегодня на пресс-конференции президент Майя Санду заявила, что слухи о том, что Александру Мунтиану не позволяли бороться со злоупотреблениями, не соответствуют действительности. Глава государства также сказала, что многое начиналось хорошо, были предприняты большие усилия, но она ожидала большего участия в принятии важных решений. Наряду с тем Майя Санду также опровергла появившуюся в публичном пространстве информацию о том, что вчера вечером в президентуре была встреча с премьер-министром Александром Мунтиану, после которой он принял решение об отставке. Она также заявила, что Мунтиану не выдвигал никаких условий или возражений, за исключением одного, касающегося министра образования Дана Перчун, не раскрывая других подробностей. Президент также упомянула, что есть задачи, которые необходимо выполнить к 1 сентября, и этот политический кризис не должен повлиять на европейский путь, призвав министров продолжать свою работу в этом направлении. Ушедшие в отставку министры продолжат выполнять только административные функции по обеспечению государственных дел, но согласно Конституции их действия ограничены. Например, они не могут принимать крупные законопроекты, а только акты нормативного или индивидуального характера, необходимые для действующей администрации до присяги нового правительства. На следующей неделе президент Майя Санду проведет консультации с парламентскими фракциями, а затем выдвинет кандидата на пост премьер-министра. В течение 15 дней он запросит вотум доверия у парламента, программе деятельности и полному списку правительства. Законодательный орган может быть распущен, если не примет вотум доверия для формирования правительства в течение 45 дней с момента первого запроса и только после отклонения не менее двух запросов о вотуме доверия. Лидеры оппозиционных партий считают, что необходимы досрочные парламентские выборы. Депутаты подчеркивают, что впервые в молдавской политике премьер-министр, пользующийся огромной поддержкой в парламенте, уходит в отставку. Первый тяжелый кусок от власти ПАС упал, заявил в социальных сетях лидер социалистов Игорь Дадон. По его словам, Александру Мунтиану оставил корабль, который со временем прогнил. В то же время депутат от блока «Альтернатива» и лидер партии развития и консолидации Молдовы Ион Кику заявил, что решение Александру Мунтиану Мунтяну напрямую связано с тем, что происходит в партии «Действие и солидарность». Это экстраординарный случай. Отставка премьер-министра указывает на политическую ситуацию, выходящую за все рамки. В то же время и лидер партии «Демократия дома» Василий Костюк призвал к организации досрочных парламентских выборов. И лидер партии «Национально-альтернативное движение» Ион Чебан назвал нынешнюю власть самой некомпетентной и коррумпированной за последние 5 лет и потребовал ее полной отставки. А председатель политформирования «Наша партия» Рената Усатый считает, что замена одного человека другим в рамках одной и той же системы не принесет тех изменений, которых ожидают граждане. В то же время лидер партии «Действия и солидарности» председатель парламента Игорь Гроссу написал в соцсетях, что парламентская фракция в ближайшие дни обсудит дальнейшие действия, в том числе в отношении ключевых реформ, фискальной политики и закона о заработной плате. Высокий уровень террористической опасности продлен в Приднестровье до конца лета. Действие высокого желтого уровня террористической опасности продлено в Приднестровье еще на 2 месяца до 31 августа этого года включительно. Соответствующий указ подписал так называемый тираспольский лидер Вадим Красносельский под предлогом сохраняющейся угрозы совершения теракта и необходимости осуществления деятельности по противодействию его совершению. Кроме того, в регионе второй год подряд сохраняется чрезвычайное положение в экономике, вызванное сокращением поставок природного газа. В выходные дни в Молдове продолжится рост цен на нефтепродукты. Норе установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать с 4 по 6 июля. Таким образом, бензин подорожает на 5 банов и будет стоить 27 лей 87 банов за литр. Дизельное топливо подорожает на 13 банов и будет продаваться по 24 лей 92 бана за литр. Полиция Монако установила личность главной подозреваемой в деле о покушении на украинского олигарха Вадима Ермолаева. Речь идет о 30-летней гражданке Украины, проживающей в Германии, сообщила газета «Ле Фигаро». Следователям удалось установить местонахождение фигурантки. Ее нашли в одной из стран Европейского Союза, и власти княжества уже направили туда запрос о содействии. После взрыва женщина сначала направилась в приграничную с Монако французскую коммуну Босалей, а затем скрылась в соседней стране, предположительно в Италии. Следствие полагает, что именно она вела наблюдение за бизнесменом, а затем, переодевшись мужчиной, чтобы избежать опознания, подложила взрывное устройство у входа в дом Ермолаева. По данным «Ле Фигаро», само устройство было спрятано в посылке и содержало болты и металлическую дробь для усиления поражающего эффекта. Расследование в Монако ведется по статьям о покушении на убийство и незаконном размещении взрывного устройства в общественном месте. Существуют две версии следствия. Первое – это конфликт Ермолаева с украинскими криминальными группировками и след иностранных спецслужб. Следователи склоняются к версии причастности

0: Прокуратура сообщается, что в 2022 году так называемый Сергей К., будучи офицером украинской армии после начала полномасштабного вторжения в Украину, вместе с другими военнослужащими разработал план подрыва Северного потока 1 и Северного потока 2, чтобы нарушить поставки газа и лишить Россию доходов от него. Сергей К. заявили в прокуратуре, действовал по приказу украинских государственных органов. Прокуратура отмечает, что до подрыва Северный поток 1 использовался для транспортировки примерно половины годовых потребностей Германии в природном газе для производства энергии. Компания Ryanair и руководитель берлинского аэропорта предупредили о серьезных перебоях в летних путешествиях из-за новой цифровой системы пограничного контроля ЕС, сообщает BBC. В Ryanair предупредили, что пассажиры могут столкнуться с хаосом и очередями, и призвали правительство отказаться от этой системы до окончания летнего сезона. Исполнительный директор берлинского аэропорта Алета фон Массенбах отметила, что по новой системе граждане стран, не входящих в ЕС, вынуждена стоять в очереди до 2 часов, и предупредила, что такая ситуация невыносима летом. На следующей неделе Еврокомиссия встретится с представителями авиационной отрасли, чтобы обсудить эту тему. Напомню, что ранее авиакомпании и аэропорты написали письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвали приостановить действие новой системы биометрического пограничного контроля ЕС в разгар летнего курортного сезона, отмечая, что некоторые рейсы вылетают не заполненными, заполненными наполовину, а пассажиры вынуждены стоять в очередях до 5 часов. И о погоде. Государственная гидрометеослужба выпустила желтый код метеоопасности в связи с сильным ветром 3 и 4 июля. Завтра переменная облачность, местами грозовые дожди, ветер северо-западный сильный. Температура воздуха днем по стране составит +22, +27 градусов, в столице +25. Ночью температура воздуха по стране составит +16, +21 градус, в столице ночью +19. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Suntem oameni și avem aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20 și 10 minute, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre. În emisiunea Cu șanse egale. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
3: Bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de zi. Veronica Scorpan sunt și continuăm cu diverse subiecte și în această oră. Aflăm cum au fost direcționate în acest an aproximativ 26 de milioane de lei prin mecanismul Legea 2%. Discutăm cu șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport din municipiul Chișinău, Andrei Pavaloi, despre colectările ilegale de bani în școli și grădinițe, drepturile părinților și sancțiunile prevăzute de lege. Pe final, vă spunem că Autostrada Unirii din România va continua și pe teritoriul Republicii Moldova. Rămâneți cu noi, audiție plăcută vă dorim!

0: Radio Moldova Promo. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Александр Мунтяна будет исполнять обязанности временного премьер-министра Молдовы до формирования нового правительства с полноценными полномочиями. Парламент в первом чтении одобрил пакет поправок, направленных на усиление мер против уклонения от наказания. Подписан контракт на строительство первого участка автомагистрали, который свяжет Республику Молдова с европейской транспортной сетью через Румынию. Детали в выпуске. Александру Мунтяну будет исполнять обязанности временного премьер-министра Молдовы до формирования нового правительства с полноценными полномочиями. Министры, подавшие в отставку, продолжат работу в ограниченном режиме, только для обеспечения текущего управления государственными делами. Согласно Конституции, они не могут принимать стратегические решения или продвигать масштабные законодательные инициативы. В ближайшее время президент Майя Санду проведет консультации с парламентскими фракциями и выдвинет кандидатуру нового премьер-министра. После этого у него будет 15 дней, чтобы представить программу деятельности и состав правительства на утверждение парламента. После этого глава государства назначает правительство, и оно приступает к работе после принесения присяги. Если же сформировать кабинет министров не удастся, Конституция предусматривает возможность распуска парламента при соблюдении установленных процедур и сроков, включая две неудачные попытки формирования правительства и 45-дневный срок с момента первой инициативы. Министр образования и исследований Дан Перчун прокомментировал заявление президента Майи Санду о том, что единственным возражением со стороны уходящего в отставку премьер-министра Александру Мунтяну была его личная позиция в отношении министра образования. Перчун уточнил, что недавно обсудил с Мунтяну бюджетно-налоговую политику и сообщил ему, что некоторые положения не были полностью рассмотрены на уровне правительства, хотя затем они были включены в документ. Министерство финансов и вызвали серьезное недовольство в обществе. Ранее Майя Санду заявила, что хотела бы, чтобы бюджетно-налоговая политика была более тщательно разработана, согласована и разъяснена гражданам, отметив, что этот вопрос обсуждался и в ходе консультации с уходящим премьер-министром. Парламент в первом чтении одобрил пакет поправок, направленных на усиление мер против уклонения от наказания. Согласно документу, суды смогут сразу объявлять в розыск осужденных, которые не явились на оглашение приговора. Также вводится запрет покидать зал суда до завершения всех процессуальных действий. Отдельно предусматривается уголовная ответственность за побег и из-под домашнего ареста. Сейчас наказание действует только за побег из мест лишения свободы. Кроме того, новые нормы предоставят правоохранительным органам право проводить обыски сразу после установления факта побега. По словам авторов инициативы, изменения направлены на снижение рисков уклонения от исполнения приговора. В Яловень задержан 59-летний мужчина, подозреваемый в телефонном мошенничестве. По данным полиции, он представился сотрудником Национального банка и убедил другого мужчину передать ему 140 тысяч леев. Подозреваемого задержали вскоре после получения денег. Следствие не исключает, что он действовал вместе с сообщниками. Полиция призывает граждан не сообщать посторонним свои персональные и банковские данные. Накануне парламентская комиссия рекомендовала создать Национальный антифонд-центр для координации борьбы с телефонным финансовым и цифровым мошенничеством. В прошлом году ущерб от телефонных мошенников в Молдове превысил 270 миллионов леев, а за первые 5 месяцев этого года число таких преступлений выросло почти на 22%. Начальник отдела уголовных расследований пограничной полиции Владимир Батко находится под проверкой Национального органа по неподкупности в связи с возможными несоответствиями в декларации о доходах и имуществе. По данным НОН, речь идет о проверке доходов, кредитов и сделок с недвижимостью. В 2024 году он приобрел квартиру площадью более 63 квадратных метров за около 45 тысяч евро, а в 2025 году еще один объект недвижимости и гараж. Также чиновник оформил несколько займов на сумму свыше 100 тысяч тысяч евро и 13 тысяч фунтов стерлингов. Но он установил основания для начала расследования, после чего он сможет представить свои объяснения. В районе Сорока экологические инспекторы оштрафовали 5 человек за невыполнение обязанностей по уничтожению амброзии и предотвращению ее распространения. Как сообщили в инспекторате по охране окружающей среды, в ходе рейдов в муниципии Сорока и селе Косыуть были выявлены участки, владельцы которых не приняли мер по уничтожению сорняка. По итогам проверок составлены административные протоколы, а общая сумма штрафов составила 3000 леев. В ведомстве напомнили, что владельцы земель обязаны своевременно уничтожать амброзию, поскольку это растение может вызвать сильные аллергические реакции и представляет угрозу для здоровья населения. Подписан контракт на строительство первого участка автомагистрали, который свяжет Республику Молдова с европейской транспортной сетью через Румынию. Речь идет о продолжении трассы А8 Тыргу-Муреш-Ящ-Унгень. Проект реализует объединение итальянских компаний, а стоимость работ составляет около 680 миллионов евро. Строительство первых километров автомагистрали на территории Молдовы планируется начать в 2027 году, после запуска работ на румынской стороне. Речь идет о примерно 5-километровом участке у границы. Проект предусматривает 10 месяцев проектирования и 36 месяцев строительства. Одновременно подписано межправительственное соглашение, создающее правовую базу для реализации инвестиций. Мощности по производству электроэнергии из возобновляемых источников в Республике Молдова за первые 5 месяцев этого года выросли почти на 87 мегаватт и к концу мая достигли 1067 мегаватт. Основную долю, 74%, составляют солнечные электростанции. Далее следуют ветроэнергетические установки, тогда как мощности на биогазе и гидроэлектростанции занимают значительно меньшую долю. По данным Национального центра устойчивой энергетики, 44% установленных мощностей были введены при государственной поддержке в рамках схем чистого учета, чистого биллинга и фиксированных тарифов. Остальные проекты реализованы на свободном рынке. Беспилотники Службы безопасности Украины во второй раз за неделю атаковали российские военные аэродромы в оккупированном Крыму. Под удар попали авиабазы Саки и Гвардейская, где, по данным СБУ, были поражены самолеты и инфраструктура, используемая для беспилотников. Как сообщили в СБУ, операция проведена в рамках 40-дневной кампании, утвержденной президентом Украины Владимиром Зеленским, цель которой – усилить давление на российскую военную инфраструктуру. Ранее Зеленский заявил, что Украина намерена продолжать подобные операции как на оккупированных территориях, так и по военным объектам на территории России. В России усиливается топливный кризис, вызванный дефицитом бензина, который, по данным СМИ, связан с ударами украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Автомобилисты в ряде регионов проводят в очередях на заправках по несколько часов, а в отдельных случаях даже сутки. В некоторых городах люди ночуют в машинах, ожидая возможности заправиться. Сообщается также о конфликтах и драках на АЗС. Власти называют дефицит искусственным, объясняя его ажиотажным спросом и действиями перекупщиков. Однако в Госдуме звучат заявления о попытках скрыть масштабы кризиса. По данным мониторинговых сервисов, наиболее сложная ситуация фиксируется в Сибири и ряде регионов Центральной России, а также в отдельных субъектах Северного Кавказа и Поволжья. Сообщается также о перебоях и закрытии части заправок. В ряде городов, включая Читу, очереди достигают десятков часов, а часть водителей вынуждена отказываться от поездок и переходить на общественный транспорт или такси. Французские власти оштрафовали нефтяной танкер «Тагор» на 1 миллион евро по подозрению в участии в так называемом «теневом флоте», который, по данным западных стран, используется Россией для обхода санкций. После уплаты штрафа судну разрешили покинуть территориальные воды Франции. Министерство юстиции подтвердило, что сумма была внесена и ограничения с танкера сняты. По данным «Ле Фигаро», корабль был перехвачен 31 мая в Атлантике и затем сопровожден в район стоянки на северо-западе Франции. Судно, вышедшее из Мурманска, подозревали в использовании фальшивого флага. В Литве предлагают ужесточить ответственность за использование незарегистрированных электросамокатов и электровелосипедов, которые не соответствуют требованиям закона. В Сейме рассматривается инициатива, согласно которой у нарушителей такой транспорт может быть конфискован. Об этом сообщает «Европейская правда». По словам авторов законопроекта, на дорогах все чаще появляются устройства, которые по мощности и скорости фактически выходят за рамки средств микромобильности, но при этом используются без регистрации и создают угрозу для пешеходов. Предлагается ввести штраф от 50 до 100 евро за первое нарушение и до 200 евро за повторное, а также возможность конфискации транспорта. Во Франции, Нидерландах и Бельгии зафиксировано около 3700

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Știi de ce primăriile care se unesc au mai multă putere? Pentru că împreună pot atrage mai ușor bani pentru drumuri, apă la robinet, canalizare și alte nevoi ale satului. Localitățile cu primării mari pot implementa proiecte mari cu bani europeni. Nu mai amânăm dezvoltarea, ci lucrăm împreună. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Александр Мунцяна будет исполнять обязанности временного премьер-министра Молдовы до формирования нового правительства с полноценными полномочиями. Майя Санду заявила, что изменения в бюджетно-фискальной политике и законе о зарплатах могли быть лучше подготовлены и объяснены обществу для получения большей поддержки граждан. Государства Евросоюза единогласно согласовали запуск процедуры открытия нового переговорного кластера о вступлении с Республикой Молдова и Украиной. Детали в выпуске. Александр Мунцяну будет исполнять обязанности временного премьер-министра Молдовы до формирования нового правительства с полноценными полномочиями. Министры, подавшие в отставку, продолжат работу в ограниченном режиме только для обеспечения текущего управления государственными делами. Согласно Конституции, они не могут принимать стратегические решения или продвигать масштабные законодательные инициативы. В ближайшее время президент Майя Санду проведет консультации с парламентскими фракциями и выдвинет кандидатуру нового премьер-министра. После этого у него будет 15 дней, чтобы представить программу деятельности и состав правительства на утверждение парламента. После этого глава государства назначает правительство, и оно приступает к работе после принесения присяги. Если же сформировать кабинет министров не удастся, Конституция предусматривает возможность роспуска парламента при соблюдении установленных процедур и сроков, включая две неудачные попытки формирования правительства и 45-дневный срок с момента первой инициативы. Министр образования и исследований Дан Перчун прокомментировал заявление президента Майи Санду о том, что единственным возражением со стороны уходящего в отставку премьер-министра Александра Мунцяну была его личная позиция в отношении министра образования. Перчун уточнил, что недавно обсудил с Мунцяну бюджетно-налоговую политику и сообщил ему, что некоторые положения не были полностью рассмотрены на уровне правительства, хотя затем они были включены в документ Министерства финансов и вызвали серьезное недовольство в обществе. Ранее Майя Санду заявила, что хотела бы, чтобы бюджетно-налоговая политика была более тщательно разработана, согласована и разъяснена гражданам, отметив, что этот вопрос обсуждался и в ходе консультаций с уходящим премьер-министром. Она подчеркнула, что рост зарплат в бюджетном секторе напрямую зависит от реализации налоговой политики, которая должна обеспечить необходимые поступления в бюджет. Эксперты отмечают, что реформы действительно необходимы, однако их нельзя навязывать. Они требуют широкого диалога и разъяснений. По их словам, новый кабинет министров столкнется с задачей стимулирования экономики, согласования налоговых изменений с социальной защитой и ускорения европейских реформ. Также аналитики считают, что одной из причин политических напряжений стала слабая коммуникация вокруг реформы и отсутствие достаточного объяснения их последствий для населения. Государства Евросоюза единогласно согласовали запуск процедуры открытия нового переговорного кластера о вступлении с Республикой Молдова и Украиной. Речь идет о блоке, который охватывает внешние отношения, политику безопасности и внешнюю политику. Решение принято на техническом уровне, а официальное открытие переговоров запланировано на 14 июля. По данным Евроньюз, после преодоления политических разногласий ЕС ускоряет процесс продвижения кластерами. 13 июля ожидается утверждение общей позиции, после чего состоится межправительство. Правительственная конференция. В целом процесс евроинтеграции включает 33 главы, объединенные в 6 переговорных кластеров. На этой неделе дорожные службы Молдовы провели работы по техническому обслуживанию на 38 участках национальных трасс в северных, центральных и южных районах страны. Выполнен ямочный ремонт с использованием горячего асфальта, очищены водопропускные трубы, заменены сигнальные столбики, а также проведен покос растительности и другие работы по содержанию дорог. Отдельно отмечается, что из-за жары оперативно устранены повреждения цементно-бетонного покрытия на трассах М3 и М5 в Кэлэраш, Стрещень, Яловень и Белц. Власти призывают водителей быть внимательными в зонах ремонта и соблюдать временные дорожные знаки. Национальная комиссия финансового рынка предупреждает граждан о новой мошеннической схеме, распространяемой в мессенджере Telegram. Речь идет о поддельном документе, который выдается за решение регулятора и якобы разрешает платформе StormGain-MD работать на рынке виртуальных активов и криптодериваторов. В НКФР заявляют, что этот документ является фальшивым и не имеет никакой юридической силы. Регулятор призывает граждан быть осторожными с инвестиционными предложениями в интернете, проверять информацию и не доверять сомнительным лицензиям и разрешениям, якобы выданным государственными органами. В районе Сурока экологические инспекторы оштрафовали 5 человек за невыполнение обязанности по уничтожению амброзии и предотвращению ее распространения. Как сообщили в инспекторате по охране окружающей среды, в ходе рейда в муниципии Сурока и селе Кусеуц были выявлены участки, владельцы которых не приняли мер по уничтожению сорняка. По итогам проверок составлены административные протоколы, а общая сумма штрафов составила 3000 леев. В ведомстве напомнили, что владельцы земель обязаны своевременно уничтожать амброзию, поскольку это растение может вызвать сильные аллергические реакции и представляет угрозу для здоровья населения. Украина на следующей неделе на саммите НАТО намерена добиться срочных решений по усилению противовоздушной обороны. Киев предупреждает, что задержки с поставками ракет для систем «Патриот» уже приводят к жертвам на фоне усиления российских атак. Украинская сторона обратилась почти к 40 странам с просьбой оперативно передать ракеты из имеющихся запасов с последующим восполнением поставок. В Киеве заявляют, что во время последних массированных ударов у ПВО оставались лишь единичные перехватчики. По данным украинских властей, Россия увеличивает производство баллистических ракет и адаптирует тактику ударов, что перегружает систему обороны. В то же время производство ракет «Патриот» ограничено, а запасы у союзников сокращаются. Украина также добивается от НАТО долгосрочных гарантий финансирования оборонной помощи и решений по совместному производству вооружений. Киев рассчитывает закрепить за собой роль не только получателя, но и участника систем евроатлантической безопасности. В России усиливается топливный кризис, вызванный дефицитом бензина, который, по данным СМИ, связан с ударами украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Автомобилисты в ряде регионов проводят в очередях на заправках по несколько часов, а в отдельных случаях даже сутки. В некоторых городах люди ночуют в машинах, ожидая возможности заправиться. Сообщается также о конфликтах и драках на АЗС. Власти называют дефицит искусственным, объясняя его ажиотажным спросом и действиями перекупщиков. Однако в Госдуме звучат заявления о попытках скрыть масштабы кризиса. По данным мониторинговых сервисов, наиболее сложная ситуация фиксируется в Сибири и ряде регионов Центральной России, а также в отдельных субъектах Северного Кавказа и Поволжья. Сообщается также о перебоях и закрытии части заправок. В ряде городов, включая Читу, очереди достигают десятков часов, а часть водителей вынуждены отказаться от поездок и переходить на общественный транспорт или такси. Миллионы иранцев, а также делегации примерно из 30 стран ожидаются на траурных церемониях по Али Хаменеи, которые стартуют на этой неделе в Тегеране, сообщают иранские власти. Среди участников – представители России, Пакистана и движения «Талибан». По данным Тегерана, 86-летний Хаменеи был убит 28 февраля в результате удара по его резиденции. Тело верховного лидера несколько дней было выставлено для прощания в крупнейшем молитвенном комплексе города. В столице Ирана уже прошли первые траурные мероприятия. Власти заявляют, что церемонии могут стать одними из самых массовых в истории страны. Ожидается участие высокопоставленных делегаций из Азии, Ближнего Востока и других регионов. Траурные мероприятия продлятся несколько дней и завершатся захоронением в городе Мешхед. Во Франции, Нидерландах и Бельгии зафиксировано около 3700 дополнительных смертей во время июньской волны жары, когда по всей Европе резко поднялись температуры, сообщает Рейтер. Власти предупреждают, что данные являются предварительными и могут увеличиваться. По оценкам специалистов, жара, продолжавшаяся примерно с 20 по 28 июня, стала одной из самых сильных за всю историю наблюдений в Европе. Экстремальная температура вызвала перебои в энергосистемах, повреждения инфраструктуры и перегрузку медицинских учреждений. Ученые отмечают, что почти наверняка это связано с изменением климата. В Бельгии зарегистрировано около 1200 дополнительных смертей, в Нидерландах около 480, в основном среди людей старше 80 лет. И о погоде в Молдове. По данным синоптиков, до 18.00 завтрашнего дня на всей территории страны будет действовать желтый уровень метеоопасности в связи с усилением ветра. Также преимущественно в центре страны и на юге пройдут дожди, местами грозовые. Температура воздуха ночью будет варьировать между 17 и 22 градусами. Днем столбики термометров поднимутся максимум до 32 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării.
5: Vocile diasporei. Departe de casă, aproape de țară.
6: Bună seara, stimați ascultători, și bun găsit la Vocile Diasporei. La microfon e Ludmila Alexei și vă mulțumesc că alegeți Radio Moldova, pentru că suntem la început de iulie, iar în Statele Unite ale Americii se vorbește zilele acestea aproape exclusiv despre Ziua Independenței. M-am gândit că ar fi cel mai potrivit moment să facem și noi o călătorie lungă peste ocean. Vreau să privim America nu prin clișeele din filme, ci prin ochii oamenilor noștri care locuiesc acolo. Oameni care au reușit în medicină, în sport sau în comunitate, dar care au luat cu ei în bagaje și o parte din Moldova. În următoarele minute vă invităm într-o călătorie fascinantă de la Washington până la Arizona. Vom vorbi despre cercetare, genetică, performanță sportivă, pagini scrise ale istoriei și forța solidarității. Ce înseamnă succesul în Statele Unite și cum se vede Moldova de la mii de kilometri distanță? Aflăm de la invitații noștri. Stați aproape!
5: Basarabeni de succes.
6: Începem incursiunea noastră cu un

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Александр Мунтяну будет исполнять обязанности временного премьер-министра Молдовы до формирования нового правительства с полноценными полномочиями. Министры, подавшие в отставку, продолжат работу в ограниченном режиме, только для обеспечения текущего управления государственными делами. Согласно Конституции, они не могут принимать стратегические решения или продвигать масштабные законодательные инициативы. В ближайшее время президент Майя Санду проведет консультации с парламентскими фракциями и выдвинет кандидатуру нового премьер-министра. После этого у него будет 15 дней, чтобы представить программу деятельности и состав правительства на утверждение парламента. После этого глава государства назначает правительство, и оно приступает к работе после принесения присяги. Если же сформировать кабинет министров не удастся, Конституция предусматривает возможность роспуска парламента при соблюдении установленных процедур и сроков, включая две неудачные попытки формирования правительства и 45-дневный срок с момента первой инициативы. Министр образования и исследований Дан Перчун прокомментировал заявление президента Майи Санду о том, что единственным возражением со стороны уходящего в отставку премьер-министра Александру Мунтяну